Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қазанда бұлытлы, яңғыр яуа жәмәғат, қоп қораңғы, 20 градус жылы деп көрсетті, геомагнит қаратаныш түгіл 9-дан 4 балл білен белгіләне. Бүгін күн дауамында ояз ұшан бұлытлы қауады елген, қысқа уақытлы яңғыр, орны білен күшілі яңғыр, ешін бұлуы иқтимал бұзда яуарға мүмкін 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар іссі болашақ деп көрсетті.
0: Радиосында реклама.
2: Для дослар сезне 2026 елның 25-ші июлінде 13 сағатта Болташ районында 2-ші ел рәттен өткерлешек Орғамақ от фестивалына шақырабыз. Сезне қызықлы бәйгілер һәм дулқынландырғыш от шабышлары көте. Шабышта қатнышушыларның приз фонды 1 миллион 500 сум. Сәхнеде танылған артистлар шығышы Зілфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахметов һәм Зарина Хасаншина. Жәйнең матур вақиғасыннан читтә қалма, еш шикләү юк. Барлық мәгълүмәт оештыручыларда.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Изобилие сауда фестивален. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт, спорт сарае.
5: Компания Дамилк облегчит вашу работу: охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк — новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261 63 42.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Жерлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
8: В июле пора сделать правильный выбор в Белжи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белжи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белжи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
11: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
14: Изгелек шлеуде бер-берегіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәлеметлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбепші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
15: Яшикләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя жайтаме синең табында.
1: Авыл көне йөрәккә якын, күңелгә сөенечле бәйрәм. 25 июль сәгать 2-дә барыгызны да безнең белән Кама Тамагы районы Ишим авыл көнен уздырырга чакырабыз. Халык күңелен тибрәтерлек җырлар, җылы мохит һәм матур бәйрәм сезне көтә. Төп кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илсаф.
2: 2026 ел яшь чикләве юк.
3: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
4: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Көнен белмим. Ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, от души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
5: Ящик 6+. 2026 ел.
6: Вниманию абитуриентов. Российский Исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55.
5: Возрастное ограничение 13+.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778-8885. 778-8885.
10: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
11: Кайнар хит проектының иганашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
12: Нәрсә бер дә кәйфең юк?
13: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
14: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
15: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: Кусочка из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Уникальный сентябрь, Татнефть-аренада.
3: Булгар радиософест.
2: Популяр жерчилар.
3: Дертле жерлар.
4: Юмор хэм койнар хитлар фестивале.
2: Килигес.
3: Татнефть-аренаның бозын.
4: Бергаляп эрдик.
5: Билетлар Татнефть-арена бустарай касларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай. Бозын эрты шестай урана 42-й ел. Огрэн 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшиклява 6+.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Энҗе Егорова.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
6: Сигазенче август. Татнефть-арена.

0: и детство. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Тәрәзе керекме?
3: Алтын Кул.
2: Балконны пияларғамы?
3: Алтын Кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
3: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Қамытамақ районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, Алтын Кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Марийский государственный университет. Твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541. Код города 8362.
5: Қозан, футбол үзегінде. 26 июль. Акбарс Арена стадионы. Рубин Краснодар. Тепунак The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шектелген жәмғиеті. ОВРН 118-169-00-1320. Қозан, КПО Вики. 2026 жыл, ешіклеуі юқ.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Нурлат 104.7 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Диңгізге барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары диңгізге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мет наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
7: Барыс та яқшы еді. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
8: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мет наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәрі йоғынтысы болуы ықтимал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
0: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95. Хамид Мәккәримов.

0: 4L-индес атуда. 2 миллион 159 мүн сумнан башлап. Тулыра Қозан шахары Горки жасасы 30-ші ертінің 1-ші корпусында орнашқан Тені Диалог Афтафта салонында. Хәм 288-88-40 телефон аша. Шахар коды 843. Аферты түгіл.
1: Жерлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавты 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: В июле пора сделать правильный выбор в BLG Канавта. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, BLG в Канавта от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на BLG X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Гүлсейін Абдуллина, Озат Абитов.

0: Особо 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-нче йорт, оң яттан кіресе.
3: Достар, бүгін 24-ші июльді Қазанда һәм Татарстанда оязушан бұлытлы күн орны білен қысқа вақытлы яңғыр қайбір районарда күшлі яңғыр ешінде елген бұзда яуарға мүмкін. Күн дауымында 26 градус жылыдан 31 градусқа қадар ісі болашақ. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білен белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам. Командаға турдан зор оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август. Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
8: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим.

0: Математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
1: Если бар, терезеки ятылса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар
7: хит, кайнар хит. Я Сафиулин и жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: тілші 106.1 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан күптірлі мебель Савинова сауда өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгіне кел. Емашев 93.
4: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология өзәгі жауапылығы шекленген жәмғиеті.
5: Туйдым, тәмам туйдым. Ирім тағын бүтін хызмет хақын ішіп бітірді.
6: Әменеке қазір, ішмей. Аллаға шүкір, құтылдық бұ бәләдін. Езіләген ғайләлерге ердім. 100 мін құтқарылған кіші язмышы. Лотос Мед, наркология өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Искер еғындысы бұл өйтімал. Одан побибілек нәшкешу керек.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
12: Марина Карпова, Қозанға келегіз. Жыр ұшаса Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

0: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818, 8-927-428-2818.
3: Татарстан Республикасы нанхолы артисты, куплеревізнен йораткан шершесе Вадим Захаров Пишкен Козанда. Бұйылғы программаны несіме шауламы, йона хитлар, кумылға кіріп үлгірген жырлар, хам и Кикешмон. 10, 11, 12, 13, 14 сентября. Казан. Уникс. Билетлар сатуда.
4: Эхи бар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
5: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАП и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
0: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории СЕ, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
7: Теплотехник компании «Сэшчах Сьеркларга Сукрите». Канализация козы. Полимер бужролар булякке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Җирле сәламебезне алга таба дәвам итәбез. Бүген хезмәттәшебез PR бүлегенең алыштыргысыз хезмәткәре Гөлназ Шакированың туган көне. Гөлназыбыз, Гөлназ кай, бәйрәмең белән гомерең үзең кебек матур булсын. Юлыңда үзең кебек яхшы, ихлас кешеләр генә очрап торсын. Сиңа хөрмәтебез зур. Әтиең Рүзәл, әниең Фәридәнең син горурлыгы. Әм син үз эшеңнең остасы. Син булдырасың киләчәктә дә һәрбер эшеңдә уңышлар юлдаш булсын. Туачак нарасыңны исән-сау гына тудырып, тигезлектә үстерегә язсын. Хөрмәт белән Болгар радиосы коллективы. Әм әлбәттә инде синең хөрмәткә җыр яңгыратабыз.

0: Исәнмісіз, шебер, анам.
1: Түбән Кама, 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп бердик!
9: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жәйтәмі синең табында.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Бужайның иң кызу көне қашан болыр екен? Кілем бейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның атпазанған артисты Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
6: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155.
7: Диңгізге барасым килә.
8: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрірбіз.
7: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары диңгізге.
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
9: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес

0: Шермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар!
4: Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп эретик!
8: Билетлар кассир нуктару сайтында.
9: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстый, Рамы, Бренчир. Украин, 18-784-71-589-586.
8: 2020-й, Ящик Лео, Плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: мен желкене күн шығыштан. Түнлі 16-21 күндіз 28 градус жылыдан 33 градусқа қадар іссі. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 25 геомагнит қыратыныш түгіл 9-дан 4 бал білен белгіләне.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
3: Татарстан Республикасы нанхолы артисты. Куплеревзнен Йораткан Шершесе Вадим Захаров Пишкин. Казанда. Бұйылғы программаның есімі шоуламы. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар. Һәм искиткеш мұң. 10-11, 12-13, 14-ші сентябр. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
4: Үштіруші ЕП Захаров ВП. Украин 5-525-169-00-01-55-58-58. Қазан 2016 жыл. Билетлар Захаров концерт.ру сайтында сатыла. Ершеклево 6+.
5: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
8: Сигазенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала.

0: тағын би куп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: НПО Агротех Сервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротех Сервис. Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Наил Галеев.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева, 95.
5: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Продюсерская реклама.
1: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Йоршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Татарстан Республикасының халық артисті. Күплеребізнің яраткан жыршысы Вадим Захаров Пишкин. Қазанда. Биылғы программаның есімі «Шауламым». Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар һәм иске кеш мұң. 10-11-12-13-14 сентябрь Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
7: Штурчай ДП Захаров ВП. Украин и 525-699-00-01 и Лебишко 8-58. Козан 2026. Билетар Захаров концертным тару сайтанда сатыла. Ешеклево Алту Плюс.
8: Козан футбол узягінде. 26 июль. Акбарс Арена стадиона. Рубин Краснодар. Тэп Пунак. The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. Украин 18-26-00-19-20. Козан КПО 2. 2026
9: ел. Ешеклево юк. Для дуслар, сізді 2026 елінің 25-й үйлінді 13 сағатта Болташ районында 2-й ел рәттен өткерлешек Орғамақ от фестивалінің шоқырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хам дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зүлфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Хамзарина Хасаншина. Жәйнің мотору оқиғасынан читте қолма, ешіклеу юқ. Барлық мағлумет ұйыштырушыларда.
10: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
11: 12+. Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории СЕ, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
12: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
13: Гүзәл Салаватова.

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
1: бердик!
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
7: Зәринә Хәсәншина, Әнкей кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
5: Дингиз гэварасым килә.
6: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
5: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках миссии и порядке их получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года.
8: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим. Ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
9: Яшикта 6+. 2026 ел.
10: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
12: Ә минеке хәзер эшми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100,000 коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
13: Искә ярдәмсе булу ихтимал. Алдан табибка киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Козан, футбол узагендә. 26 июль, Акбарс Арена стадионы. Рубин, Краснодар. Төп кунак, The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрен 18:00-13:20. Козан КФУ. 2026 ел, яшь белән юк.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
8: Бажмах излеп, шикиллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндіре тұрған ләмге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тіләсегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.com.
9: Алдан таби білен кеңешләшу керек.
10: Игътибар, тәрәзе керек булса, алтын қолны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
12: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
13: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
14: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
15: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері «Канавто 4» автосалоны жауаплылығы шикләнгән жамғияте.
16: В июле пора сделать правильный выбор в BLG Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, BLG в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на BLG X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено, не оферта.
17: BLG. Надежность в движении.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Рифат Зарипов.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Сьюзенда. Реклама.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Тереза Кирекме.
3: Алтын Кул.
2: Балкон Нопьялаларгама.
3: Алтын Кул.
2: Иге. Террасыга да шанышлы столар кирекме.
3: Алтын Кул. Алтын Кул. Апас, Койбыш, Буа, Тәттеш һәм Камы Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзә сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі сенен табында.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері «Канавты Дурт» автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавта. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавта от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года, публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено, не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бранчир. ОКН, Изун, Сигас, 484, 71, 589, 5682.
11: 2026 ел. Ящик для Волта+.

0: Құрметті достар, сізді 2026 жылының 25-ші үйлінде 13 сағатта Болташ районында 2-ші ел рәттен өткірілешек Орғамақ от фестиваліна шақырабыз. Сізді қызықлы бәйгілер хәм дұлқынландырғыш от шобышлары күті. Шобышта қотнышушыларының приз фонды 1 миллион 500 сум. Сәхнеде тонылған артистлар шығышы Зілфира Хамылмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахматов, Әмзарина Хасаншина. Жәйінің мотру оқиғасынан читте қолма, ешіклеу йоқ. Барлық мағлумет ұйыштырушыларда.
1: Дингізге барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков, месте и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Внимание у родителей заинтересовано в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
7: Тукай района Бердебаш ауылында бір йыллық тауықлар итке сатыла. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
8: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
9: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
10: Қозан, футбол үзегінде. 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин, Краснодар. Төп қонақ, The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмғиеті. ОВРН 118-169-00-1320. Қозан, КПВ-2. 2026 жыл, ешіклеуі йоқ.
11: Изобилие сауда фестивалін. Бөтін Россиядан һәм яқын шетелдерден төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы Орзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарайы.
12: Яшикле юк.
11: Жырлы сәлем радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.

0: изобилие сауда фестиваля. Бетен Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 21 июльдән 25 июльгә кадәр. 2026 ел. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт. Спорт сарае. Яшикәү юк.
1: Для дуслар, сезне 2026 елның 25 июлендә 13 сәгатьтә Балтач районында 2-нче ел рәттән үткәреләчәк Аргамак от фестивалинә чакырабыз. Сезне кызыклы бәйгеләр һәм дулкынландыргыч от чабышлары көтә. Чабышта катнашучыларның приз фонды 1 500 000 сум. Сәхнәдә танылган артистлар чыгышы Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Илдар Ахмәтов һәм Зарина Хәсәншина. Җәйнең матур вакыйгасыннан читтә калма, еш икләү юк. Барлык мәгълүмат оештыручыларда.
0: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8 965 584 59 40.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Шулай итеп, Ахбарс хоккей командасы быел Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 ел.
6: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
0: Жерлы сәләм радио тапшыруының иганәшесе Белжиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: В июле пора сделать правильный выбор в Белжи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белжи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белжи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгодных программ трейдинг и выгоды мастера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Пап, снег!
10: Погода портится.
9: Почему мы так медленно едем?
10: Чтоб не попасть в аварию.
9: В кино опоздаем.
10: А выберем другое?
9: Не хочу другое.
10: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
9: Пап, давай помедленнее.
11: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Давлян.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
4: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть-Аренаның бозын
2: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 1 грамм, Бринчир. ОКРН, 2026-84-71-582-582.
5: 2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
7: Ләйсән Шәйхетдинова.

0: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
1: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
2: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күпперле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
6: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.